0: кажется, мы в этой книге немножко понимаем, но здесь скоро все
1: будет. А, вот что рецепт на Ленинграду? Ленинграду, я знаю, что рецепт,
0: си?
1: Ну, то есть, как все страшно вылипает, но...
0: No, non penso.
2: Di copro
0: e di copro. Non penso che
2: ci sia. Di copro e di cupa.
3: Dio mio. Ma per caso deodorante per le ascelle?
1: Devo controllare, maybe.
3: Very quick, ormai dopo.
1: Ma dimmi cosa stai facendo. Stai rompendo il cibo.

0: наша
1: крыша. Эй, бабе.
0: Це трохи для ліда.
2: Я це нас веду.
0: Не лево.
1: Давай, чиринь.
0: Слышь, слышь.

0: Нет, давай за фильм.
1: Inconfig.h.in, no? Guarda la config, guarda la config underscore scons.